0: радиация, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Радио рация охопливая не только дорожные переходы, а увесь помежный белорусско-польский регион с Городней, Берестем, Белостоком, Белой Подляской. И мы тут вещаем на хвалях 98.1 FM, это на Городенщине и Белосточне, и 99.2 FM на Берестейщине и на Ваколье Белой Подляской. А на остатнюю частку света мы вещаем про интернет. Наш адрес там просто день сменный рации. Тут в регионе годинники показывают 32 хвилины до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. У нас теперь про доброчинность, але такую, на якой фактично никто не губляет, никто не отдает, бо все от этого мають користь. В Варшаве продукты с худким скончанием термину придатности, какие магазины отдают бесплатно, как не платить за их вывоз, раздаются на больше уразливым группам, тим и спасерот белорусской и украинской диаспоры, шматдетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Да помога оказывается маль что дзённо. Алина Андреевич поговорила с людьми про якость продукта и житца быцца белоруса у вымушанной эмиграции.
2: Про якость продуктов, какие отримливаете, что можете сказать?
3: Я не знаю, как у всех. То, что получается у меня, то хорошее качество продуктов. Там нет просрочек, чтобы бояться здоровья. Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция. Здесь нет чувства брезгливости, мы же все равно люди. Я не ощущаю опасности от всего этого. И я очень доверяю себе.
4: Продукты нормальные. Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а съедаются.
3: Все замечательно, все свежее. И нету проблем. По крайней мере, мне не попадалось никогда ничего плохого.
4: По поводу продуктов никогда не было плохих продуктов. Да, были с термином истекающим немножко, там 1-2 дня. Но, тем не менее, не было никаких эксцессов, никаких проблем. Все хорошо.
2: У Беларуси раздают так?
5: Сапсованные продукты.
2: А это сапсованные?
5: А мальч там. Чистяком.
2: А у всех тут кажут, что только худко вытекает термин, а так нормальные.
5: Ну, может и такое быть.
6: Я бы сказал, что хорошие. Не без погрешности, но в целом очень хорошие.
7: Великий дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей на допомогу.
2: Вы пенсионерка?
7: Так, я пенсионерка. Мешкаю тут в Варшаве с дочкой и внучкой.
2: Пенсию вы отримливаете из Беларуси?
7: Так, пенсия белорусская. Польской пенсии не маю.
2: А вы не працуете тут?
7: Не, не працую. Я маю ступень непрацездольности, другую. Физично працевать не могу.
2: Как вы ставитесь до такой працы Сергея Мельянца, коли он допомагает тем, кому тяжко выживать у Польши?
3: Я из Беларуси. Но это очень важно, это большой труд. И, я думаю, все, кто получает, безмерно благодарны. То есть это взять большой, это весь ценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Еще и плюс в чужой стране, не по своей причине, не по своей вине. Поэтому, конечно, безусловно, огромная благодарность.
2: Вы працуете в Польше?
3: Сейчас я не работаю по болезни. Я не могу, у меня с ногой проблема. То есть я не работаю.
2: Вы с детьми тут?
3: Нет, я только с мужем.
8: Очень большое, огромное спасибо Сергею за его труд. Я вообще удивляюсь, откуда он черпает эти силы. У него большая семья. Он неутомим. Он верующий человек. Он делает это от души. И он очень большой молодец. У него все получается. При этом он очень вежливый, очень тактичный человек. И вот я говорю о нем, а у меня мороз по шкуре, если вы верите. Нам повезло, что он у нас есть.
2: Скажите, а вы не працуете?
8: Працую, но не на полный рабочий день.
2: Пенсионерка?
8: Через месяц. Только слова благодарности. И пусть у него все и дальше получится, и пусть у него будет здоровье. Он нам очень нужен.
4: Благодарна то, что эта команда во главе с Сергеем организовали эту помощь для людей, которые находятся в чужой стране. У нас война. У вас тоже там на Беларуси не легче. Ну, я из Харькова. Сына забрали на войну. Возвратиться не могу. Работать не могу по состоянию здоровья.
2: У вас пенсийный возраст уже?
4: Пенсию мне Украина еще не дала, хотя у меня возраст пенсионный, 62 года. Благодарю за эту помощь, потому что без этой помощи было бы тяжело. Очень тяжело. Пусть Бог благословит Сергея, всю команду. за это дело, за их труд, перед Богом труд. Слава Господу за то, что организовали это все. И организовали, как я понимаю, для белорусов. Ну, украинцев тоже не обделили.
2: Вот чому ви приходите сюди за доброчинною роздачею продуктів?
9: Ну, я кіоски роздаюсь, прихожу.
2: Ви працюєте?
9: Ні, ще.
2: Ви політв'язень?
9: Так.
2: Давно приїхали?
9: Давно.
2: А отримали оборону?
9: Ні, ще.
2: І то скільки ви чекаєте?
9: Більше за півгоди.
2: Але ж тепер дозволено працювати, вас не дозволяє здоров'я?
9: Тільки отримав на днях дозвол, але я працюю ще не знайшов.
2: І ось така доброчинна акція допомагає вам вижити?
9: Звісно, допомагає.
2: Люди, може ви що можете сказати на конт цієї доброчинної такої акції, яку зробив Сергій?
10: Что можно сказать, что здорово, что она есть. Что есть люди, которые вот просто так, можно сказать, помогают другим.
2: А вы працуете?
10: Да.
2: И вас не хапает, вы все равно пришли за продуктами?
11: Ну, мы вдвоем на одну зарплату живем. Я не работаю.
10: Да.
11: Потому что мы на...
10: Ждем на ВНЖ. Тут, да, как известно, история веселая, как всегда, с этими делами. Поэтому иногда бывает.
2: А сколько вы чекаете уже на...
11: Больше года.
10: Второй год.
2: Але тепер же працювати можна, навіть коли ти чекаєш, тільки дозвол береш.
10: Жена жде по соєдненню, тому там нічого не можна, ні доход мати, нічого взагалі.
2: Шмат треба платити за квартиру.
10: Квартира, так, да, от зуби робити, теж така річ, знаєте, не дешевая.
2: Що можете ви сказати?
12: Я теж благодарен за цю акцію, дуже полезна.
2: Я бачу, що ви молодий чоловік, але ж ходите за продуктами.
12: Ну, тому що доход не особо высокий, и 80% этого дохода уходит на квартиру. На что-то рассчитывать особо больше не приходится.
2: Вы по политичных мотивах тут?
12: Да.
2: Давно?
12: Два года.
2: А отримали уже оборону? Что вы думаете, те, махчима такая акция, например, была бы в Беларуси, как так допомагали пенсионерам, инвалидам, шматдетным и так далее?
12: Я такого не встречал. Ну и в Беларуси положение было лучше.
2: У вас?
12: Да.
1: Такая ініціатива, яка займається роздачею продуктів, харчуванням маломайомостним емігрантам з Білорусі і України в Варшаві існує вже півтора года. Це ініціатива Food for Bell, яка підтримує до 70 сім'ї амаль кожен день і керує всім цим Сергій Мельянець, були політв'язень і християнський проповідник.

0: У Брянской области России тишком отменили фестиваль «Славянское одиночество». Можем только додуматься, чему. И чему Владимир Путин начинает говорить про перемовы, что с Украиной, что они махчимые. Посылая сигнал президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, или так само после визита Лукашенко у его майомости у резиденции президента России, кажа, что перемовы с Украиной можно провести у Минску. Что на это Украина, эти наоборот такие перемовы как раз у Минску махчимые, почуем от Владимира Лапцевича у ближайших новинах уже праз 4 хвилини.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Танки у Михайлова, имя Миколи Гайдука, и, на жаль, это не было здешнено, так что мусило, видать, пройти черговых 13 годов, каб на месте зрозумели, что варто все ж таки уписать у мясцовую простору, у мясцовую память имя Миколи Гайдука. У минулым годе была тут такая встреча сорганизована Эдита и Росяк. И я думаю, что это ее инициатива посприяла, где мы пособирали черговый раз подписы, посприяла этому, что мы тут сегодня.
1: И что собрались мясцовые жихары, кобылянки, которые так само звернули увагу на то, что сквер станет не только местом памяти, а и центральной просторой для встречи в вёсце. Особливо важным я не личаю то, что тут смогут сбавить час дети, а белорусская история и культура будут натуральной часткой повседневного життя. После официальной частки удельники урочистости собрались в суседской агросядзібе, где прошли читание творов Миколая Гайдука на белорусской и польской мовах. Присутные так само отримали в подарунок особники его кранального эссе «Мерки моего дзяцінства».

0: Прошли ван городок. Говорила с дочкой матчи и поехали. Аккурат пора ягодов. Так что такая файненькая песенка, веселая.
1: Что для вас купали означает? Святкуете его? Тихо, это больше такая концертная деятельность, как
0: ну, так, как теперь у нас, это больше такая вообще концертная. Бо так, как колись жили на весце, то и палили огонь, и през огонь скакали. Уже в ночь купали 6-го, так, липца. Так что там были завжди какие-то гульни. Ну, а теперь там, а и приезжаем, будет файно. Много
1: людей. Выбирали себе пару на купали колись?
0: О, напевно, так. Хотелось, когда там, кто-то там, где-то там трошечки, но... Так.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: Колькасць загінулых ад землятрусаў у Венесуэле перавысіла 1450 чалавек. У гістарычным будынку ў цэнтры Менску адбыўся моцны пажар. У Беластоку разважалі аб спадчыне мастака Уладзіміра Наумюка.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Колькасць загинулых после двух могутных землетрусов у Венесуэле, поводле звесток на вечер 28 червеня, склала 1450 человек. Про это поведомляя Франц-24 со спасылкой на старшиню Национальной ассамблеи краины Хорхе Родригеса. Колькасць пораненных перевышает 3000. Пропавшими без звесток лишится больше за 50 тысяч человек. Украине дейнічае режим надзвычайнай ситуации. Нагадаю, у вечера 24 червеня для узбережья Венесуэлы отбылися два землетрусы магнитудой 7,2 и 7,5 балла за интервалом меньше за хвилину. Их лишать самыми могутными Украине с 1900 года. После основных штуршков сейсмологи зафиксовали больше за 300 авторшоков. Белорусский диктатор из России, где два дни проводил перамовы с Владимиром Путиным, накировался в Китай. Как поведомила его пресс-служба, у Пекин Лукашенко прибыл 28 червеня, а раніцей 29 червеня провел сустрэчу с Си Цзіньпінам. Теперішнія китайско-белорусские дачыненні переживают исторический пик, процитовала прессовая служба словы китайского лидера. Белорусский диктатор отзначил, что вельми ценит становчую оценку Си Цзіньпінам белорусско-китайских взаимодачыненняў. Гэта тое, про что мы с вами говорили, и, может быть, у нейкой ступени марылі перед гэтай глобальной супрацей поміж Беларусью и Китайской Народной Республикой, сказал Лукашенко. У вечеры 28 червеня у центры Менску загорелся 6-поверховый жилый дом на скрыжевании улиц Карла Маркса и Ленина. Больше за 5 годин пожарники намагались сгасить пожар на историчном будинку, який побудовали у 1953 годе у ходе послевоенного обновления центра городу. У видео, яке меншуки выкладывали у соцсетках, можно зауважить, что горел дах дому. Пара потерпелых от огню не поведомляется. Зараз на першем поверсе будинку размещаются розные офисы и громадские организации, сярод яких найбольш вядомое Белорусское товариство Червоного Крыжу. Причины пожары покуль высветляются. До мясовых тем. У Беластоку 28 червеня отбылася авторская сустрэча, присвеченная князе Вадиміж Наумюк «За ним пшимовим жезьбы», якую написала унучка мастака Ганна Наумюк-Якуц. Мероприемство было примерковано до православного свята Відаўдан и прошло при парафии святого апостола Яна Богослова. Автор отзначила, что гэтая нагода стала доброй подставой для сустрэчи вакол темы памяти, мастацтва и спадчыны.
4: От початку bardzo chciałam, żeby promocja, spotkanie autorskie odbyło się tutaj w domu parafialnym, parafii świętego Jana Teologa. Tutaj na co dzień mieszkam, tutaj mój baciuszka, tutaj jesteśmy razem z całą rodziną i chciałam z naszą społecznością, taką z najbliższymi nam ludźmi porozmawiać, opowiedzieć tą historię.
3: Святар парафіі, отец Марык Ваўранюк, падкрэсліў важнасць таких культурных сустрэч для мясцовай супольнасці.
5: Думка пра напісанне гэтай кніжкі, она нарадзілася якраз на юбілей 90-го дня жыцця главнага багатыра. Ён не толькі рабіў у дзерве свае работы, якія прадставляюць разныя багатыроў з жызні, но таксама з Біблії і святых.
3: Книгу «Владимир Наумюк. За ним пшимовим жезьбы» можно набыть непосредственно у парафии святого апостола Яна Богослова у Беластоку. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Чарговы гарачы дзень у беларуска-польскім памежжы не толькі зрэшты ў нашым рэгіёне, а і шырэй, бадай, у цэлай Еўропі. А ў нас тэрмометры ў дзень будуць паказваць 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за нормы, памаленьку расце, вецер заходні з адхіленнямі на паўднёвай, паўночна-заходні, 4-5 метров на секунду, у парывах два раза мощнейший.

0: Это Валерий Комоцкий, слухаете все белорусское трансграничное радио «Рация». 8 хвилин на 9-ю годину в Польше, на 10-ю у Беларуси. Запрошаю нас встречу с нашей гостьей. Будет ее и былая полезневоленная и сябра белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы Ксения Луцкина. А про гуманитарный кризис, это главная тема размовы, про социальную допомогу политвязням, якая так само является одной из ключевых задач громадянской, белорусской громадянской супольности. Але не только это гучало и подчас дискуссии у Страсбургу на минулым тыдне, где как раз проходила летняя сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Про все это з нашай гостя і гутарець Улад Гриневскі.
1: Гость рації. Такое своеобразное хотел бы, как мы сделали подсумование подеи у Страсбургу. Там отбывалась летняя сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Ведомо справа, что белорусская делегация с представников координационной рады там была. Мы трошечки на хвалях белорусского радиорации, ну, про такие подеи рассказали, так, что отбывались у тракте агрессии парламентской ассамблеи Рады Европы. Я хочу вот до тебя таким чином первое скировать питание. Как была полезневоленная, какое мероприемство и так само сябра делегация белорусской, какое мероприемство ты выделила, але именно твой с перспективы было полезневоленной? Таким вот чином сформулирую питание.
2: Как была я полезневоленная, тем больше, как была я полезневоленная, какая за свою журналистскую деятельность потерпела у Тимлику. Кожная моя поездка туда, это праца по политично зневоленных. И я повинна отзначить, что мы кожную сессию маем с встречу за Заде Рашган, это спецдокладчица по правах человека по полезневоленных. И у эту сессию у нас была такая великая размова, больше чем на полгодины. Треба разуметь, что это вельми шмат. Мы передали, как завжди, материалы. Этим разом мы ходили разом с господаром Павлом Латушко. И у нас отбылась такая вельми добрая, серьезная размова без купюр на кон той ситуации, которая отбывается вокруг политичных зневоренных. Треба отзначить, что европейские краины кажуть, и Азаде Рашган так само казала об тем, что, на жаль, сегодня процесс выглядит, как бесконцое коло. Так, у нас вызволяют людей, але яны адразу пополняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты. Па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект, гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые», да, политично зняволеных, якія засталіся на территории Беларуси, потому что на их протягивается незвычайный тиск, яны обмежаваны у правах. Мы вымушены казать об тым, что рано ці поздно частка з іх будзе выезжать на территорию Евросвязу. И тут нараджается третий штучный гуманитарный кризис. И мы без купюр про гэта кажем, я у своих выступах заўжды кажу про проблемы и про кейс особных семей, людей, якія пынулися за гэтых депортацию надзвычай тяжким стане. Например, семья Маушук, коли жонку вывезли одной из первых, а мужа в опошней группе. Але дети неполнолетние застаются на территории Беларуси. И у нас сегодня с белорусского боку нема. Без подтримки международной супольности у нас нема инструментов, как узъеднать эти семьи. Таких выпадков, на жаль, довольно шмат. И мы повинны нечто с этим робить. У нас есть выпадки, коли неполнолетних арештовывали. И что робить зараз, после 5 годов? Люди не скончили школу, не зрозумело, чему они не скончили у турме. И это все штучно створаемый гуманитарный кризис уже на территории Евразвяза. Потому что, зрозумело, эта проблема повинна быть белорусской державы. Опека над такими людьми повинна идти с белорусского боку. Мы тут не маем державы, мы не маем такой великой державной системы социальной подтримки, как допомогши людям адаптоваться, социализоваться и находиться, ну, фактично на пенсии. Некоторые из них потребуют социальной опеки на уровне выплат пенсий каждый месяц. У нас такой махчимости нема, и мы повинны смагаться за их правы. Мы максимально робим на разных уровнях. Безумовно, парламентская ассамблея Совета Европы. Это выдатный политический инструмент, мы бачные, и это вельми важно, что нас чуют. Все наши материалы, которые завжди я рыхтую с офисом, с кабинетом, передаю каждую сессию спецдокладчицы, и зараз мы почули, что все это будет уличено у вниковом докладе, репорте, над якими она працует, без будет полный час протягиваться сбор информации, потому что всем это поравнать. Не с диссертацией, але это вельми грунтовный, важный документ, который рыхтуется завжди вельми долгий час. И другий аспект. У меня была так само встреча со спецдокладчицей по свободе прессы, журналистах Валентиной Грипо. Мы домовились об тем, что будет створен особенный репорт альбо резолюция по ситуации со свободой слова в Беларуси и по переследу журналистов. Для меня особисто это такая маленькая перемога. Для меня эта тема болит. У нас догэтуль 21 журналист находится за кратами. И это надзвычай шмат для Европы. А Беларусь это европейская краина. Еще год тому было 69. Наша перемога не наша. Для нас это вельми важно, что люди выходят. Але в уголе эта ситуация непримальная для европейской краины. И я спадзяюся, что праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
1: Ксенія, дакладней толькі кіраваска вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
2: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентина Грыпа з Італіі.
1: Тут от я хотів би, каб ми трошечки спинилися, бо ти сказала, по-перше, про гуманітарний кризис, який, я так розумію, назирається. Більш того, ти сказала про третю хвалю, яка може, махчима, буде. Давай ось поширимо гэту, коли ласка, інформацію про гуманітарний кризис, який ось, ну, не веду твої назирання, так само назирання твоїх колегов, як можна окреслити эту проблему.
2: Ми спробуємо її вирішити на політичних узровнях, але є шерех питань, які махчими для вирішення на європейському узровню кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава. Грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэця хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна бок у беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
1: Ну історыя да дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых проблема.
2: Ну и плюс давайте вспомним про то, что начинается додатковый переслед криминальных. Это постоянные обшуки. Мы уже ведаем про новые справы криминальные, которые узбуджены. Тут я и про себе, все чудово разумею. Это аннулированные паспорты. Навод у тих людей, которые вы

4 хвилини с половиной остаются до 9 годины в Польше, 10 в Беларуси. Наближаются новины. У них Владимир Лапцевич Мишиншим скажет про заяву Министерства здоровья Республики Беларусь про терпелых при подрыве белорусского автобуса с детьми из Речицы в Брянской области России.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Минздоровье рассказало про стан потерпелых при подрыве автобуса в Брянской области России. Микола Статкевич обвинил в утеках с Беларуси демократичных лидеров и их противника у важные для краины моменты. У Беларуси появилась пропанова законодавча урегулировать полевание на бодяжных живел.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Минздоровье рассказало про стан детей и дорослых, которые потерпели при удары по автобусе у Брянской области. Поводле медиков их стан здовольняющий. Двоих детей сегодня выпишут со шпиталя. Еще трое детей протягивают лечение. Стан потерпелого дорослого оценивается как стабильный. Пациент уверенно идет на поправку. Нагадаю, 17 червня у Брянской области по заявах российских улад у автобус, у яким находились белорусские дети, трапил дрон. Потерпели 6 человек, загинула тяжарная женщина, жонка тренера Речицкой спортивной школы. Совет безпеки ААН проведе посяджение у сувязи с атакой на гэты автобус. Посяджение призначено на сегодня о 22 годины по водле менского часу. Утеки полководца с поля битвы, особливо у яе критичный момент, заусёды деморализовывали его войско и приводили до поразы. Заявил былы полезневоленный политик Микола Статкевич у своим телеграм-канале. Поводле яго с белорусскими демократичными силами такое здаралося уже двойчы. Перший раз у середине 90-х, коли на самом початку кампании в уличной борьбе за незалежность супраць спробы правящего режима объединяться в одну державу с РФ, с краины утёк беспрешный тады лидер национальных сил. Другий раз у 2020 годе, коли подчас массовых протестов у эмиграцию по пропанове улад съехала Светлана Тихановская, за признание перемоги якой на выборах у двукосях на улице тады выходили многие тысячи демонстрантов, написал Статкевич. И он означил, что так сталося и теперь только с супрацлеглого боку. Подчас обострения относин с воюющей Украиной перед погрозой махчимого удару украинских дронов по российским ретрансляторам на паўднёвой межи Беларуси, краину у невядомым долгий час на керунку покинул яе галовны уладны и войсковый кіраўнік, констатовал былы полезняволены. До інших тем. У Варшаве продукты с худким скончением термину придатности, якие магазины отдают бесплатно, каб не платить за их вывоз, раздаются наибольш уразливым группам белорусской и украинской диаспоры, шмадетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Белорусы не только вельми удяшны организатору доброчинной раздачи продуктов, былому политвязню, христианскому проповеднику Сергею Мельянцу.
4: Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция.
5: Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а съедаются. Велике дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей. Пенсия белорусская. Я маю ступень непрацездольности, другую физично працевать не могу.
6: Это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации не по своей причине.
3: Полторы годы у Варшаве існуе ініцыятыва «Food for Bel», якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны. Амаль штодня да 70 сем'яў атрымліваюць прадуктовую дапамогу. У Беларуси начали масштабную корректировку правил полевания и ведения поляуничьей господарки. Зараз поступило каля 100 разных пропанов, пишет наша Нива. Одним из ключевых инициаторов изменов выступает Белорусское товариство поляуничьих и рыболовов. Сирот наибольш значных, его пропанова изменить статус бездомных собак и бодяжных котов, рассказал керовник организации Игорь Шуневич. Он не раскрывая подробязности пропанованных измен у правилах полевания на собак и котов, але рассказал, что бездомные собаки часто сбиваются у зграи, за чего терпят как дикая природа, так и сельская господарка. Что Шуневич собирается робить с бодяжными собаками и котами, не называется. Але, как выникает из его слов, это будут серьезные змены у статусе бодяжных живел и у правилах полевания. Завершить працу над обновленным документом плануется до 2027 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечны і гарачы дзень у нас наперадзе ў беларуска-польскім памежжы. 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Так. Такую температуру прогнозуют синоптики на сегодняшний день. Атмосферный тиск крыху вышейший за норму и расте. Ветер от повднево-заходнего, прозаходнего до повнучно-заходнего 4-5 метров на секунду, порывах до 10-7. Вельми теплая ночь, 18-20 градусов. Завтра крыху захмарится и температура будет крыху нижейшей. Але опадка, упринам все истотных, на завтра синоптики так само не прогнозуют.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину Польши, 11-ю у Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я уже дякую за увагу. Але развитываемся ненадолго. Споткаемся еще сегодня у 3 годины после обеда поводле польского, а у 4 годины поводле белорусского часу. Бывайте.

штучный интеллект, роботы, Starlink, подрыхтоў комиссии на Марс, а у Беларуси до гэту лета перыяд, калі во всех домах на 2 тыдні отключают горячую воду. Здараецца гэта кожны год. Чаму у европейских краинах такой профилактики нема? Пытанне до беларускага министерства ЖКГ, якога між іншым так само у Европе нема. Может, тому и горячую воду у нас отключают, а там не. Бо чым же яшчэ будзе займацца министерство ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Европой, то у Мінску проходили европейские гульни. И вось падыход тады был цалкам европейский. На гэты час во всем городе отменили отключение горячей воды. Однако не цалкам, а только на момент проведения гульняў. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменей без горячей воды может застаться и у весь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск с 61 тысячей населения. Тут отключить воду во всех районах одразу. Причина – подрыхтовка городской котельной до нового отепляльного сезона. У Рогачёва горячей воды не будет с 16 по 17 липня 11 суток, у Светлогорску только с 7 по 10 липня. Жыхароў просят просто потерпеть. Так что, покуль одни краины рыхтуют полеты на Марс, у Беларуси протягивают рыхтоваться до отепляльного сезона. И меркуючи по штогодовых отключениях, гэтая миссия оказывается значно складанейшей за межпланетную.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Что здарылося у Крыме? Чому у некоторых россияцев порушены причинно-выниковые сувязи? Какие высновы можно зробить с ситуации с ретрансляторами? На это и иншие питания отказывает редактор проекта «Дик Медиа» Олесь Ляучук у размове с Миколом Бянько.
3: Олесь, привитание. Может быть, отсочиваешь новины, якія до нас доходят с Крыму, так? Кажуть, что там пропал бензин. Кажут, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно. Ну и один за иншим мосты зникают.
4: Да, добрый день. Это же добрая новина.
3: Я вот как раз пытаю, добрая тень. И для кого добрая?
4: Ну, да. Ну, начнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не гникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было очень шмат смачной ежи, там было очень смачное сало, там было чистое, пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их ударилось, что случилось, я не понимаю.
3: Ну, я не разумею. Вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
4: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели из России, ну, едете на ослах.
3: Меня что удивляет, коли я мониторю так социальные сетки, вот, особливо российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так, вот тот же Юрий Лоза, який верит в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансе в Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли, ему пора или на маленьком плоту, так?

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можно пошуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городній, 99.2 FM у Берості и Белой Подляска. И вы слухаете «День с рацию». В студии сегодня Кирилл Малаховский. Обяцав вам, дороженьки, литерально 20 хвилин тому рассказать, чому люди с узростом усмехаются радей. Так вот, науковцы высветлили, чому дети усмехаются в десятки разов частей за дорослых и что меняется с узростом. Дети усмехаются у среднем каля 400 разов у день, тогда як у дорослых этот показчик снижается до 17 усяго усмешек. Дослідчики тлумачать такую розницу не только узростом, але и изменением ладу життя, узровню отказности и эмоционального восприятия навокольного свету. Специалисты отзначают, что здольность усмехаться формируется еще до народжения, после заявления на свет немовляты спочатку усмехаются рефлекторно, а затем начинают робить это свядомо, реагуючи на людей и подеи вокруг себе. А вот с узростом колькость усмешек поступово скорочается. На думку науковцев, дети частее чувают шире эмоции, легче радуются дробязям и меньше сутыкаются со стрессом. А вот дорослое житё, наоборот, сопровождается працей, обовязками и повседенными клопотами, а у нашем выпадке еще и спякотой, что, конечно, уплывает на эмоциональный стан человека. Доследование показывает, что усмешка связана не только с проявой доброго настроя, она запускает целый комплекс процессов в организме и здольная выкликать отчувание задовольнения. При этом специалисты отрозниваются несколько видов усмешек от ветливых социальных до ширых эмоциональных реакций. По данным психологов, до речи, існує 19 разновидностей усмешки. Социальные усмешки використовуються у повседенных зносинах и потребуют минимальной працы тяглить твару, а ширые возникают под уздеянием соправдных эмоций и задейничают значно больше тяглиц. Эксперты так само означают, что отрознить соправдную усмешку от формальной можно по вачах. Коли радость ширая, вокруг вачей з'являются такие характерные морщинки. Я упевнено ведаете, про что идет размова, а погляд становится больше живым и открытым. А науковцы лічат, что скорочение колькости усмешек с узростом является натуральным процессом, однако захование становчих эмоций и умение радоваться дробязям допомагают подтримливать психологичный добробыт на протягу усяго життя. Тому, дороженьки, могу только порадить приеднаться до адмысловцев. Давайте будем больше радоваться дробязям, будем широ усмехаться. Например, як это робить гурт «Разбитое сердце пацана», «Женщина хочет учись на вольных хвалях».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, 12-я у Польши.
3: Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Президент России Владимир Путин назвал Минск максимым местом проведения российско-украинских перамов, коли до их дойде справа. Упэўнены, что коли справа калисти дойде до перамов, можно выкористовывать так само белорусские максимости, сказал Путин у интервью автору информационной службы Вести Павлу Зарубину. Поводле его белорусский диктатор готовы усяляк подтримливать все, что накировано на вырашение спрэчных пытаний мирными сродками. Ранее Украина заявила про готовность до максимых сустрэч на узроу лидеров и обмеркование завершения войны. Однако местом проведения перамов не может быть Беларусь, покольки з яе у тым ліку территории ажыццяўлялася агрессия на Украину. Традиционный фестиваль дружбы России и Беларуси «Славянское одинство» у Бранской области России, меркуючи по всем, был тихо отменены. За два с трех запланованных дён не прошло ни водного мероприемства, зауважило выдание «Флагшток». Причиной этого могли послужить проблемы на Бранщине, выкликанные военными деяниями, украинские дроны и дефицит палива. Все лето фестиваль был запланован на 27-29 червеня. Однако по стане на сегодня не отбылось ни водного публичного мероприемства. Больше за то, белорусские и российские праволадные СМИ практически перестали сгадывать фестиваль. И он узник у 1970-х годах, как подкреслить сябровские относины помеж БССР, УССР и РСФСР. Протягивали его проводить и после распаду Советского Союза. Однако после российского уварвания во Украину у 2014 годе украинский бок перестал удельничать у фестивале. До іншой темы. Негляючи на аномальную спякоту 28 червеня у Варшаве ля помника Коперніку отбылася акцию подтримку ахвяр катаванняў. Поводле организатора акции сябра Ассоциации белорусских политвязняў да волі Василя Плюшкунова, люди пришли, хотя и не шмат, каб выказать свой протест катаванням, якія применяя лукашенковский режим.
4: В 1987 году Беларусь, сярод інших 174 країн, подписала конвенцию супрацькатавання. Але с сегодняшним послушником режиму никто не чинит перешкодов, коли они мучат, забивают и катуют людей. Катавання холодом, катавання одинотой, катавання полем, голодом, знемогой, отсутствием сна и шмат еще чем. Мы уже казали не один раз, что у гомельской колонии есть клетка, куда ее в якости покарания размещают женщин, как в здоровом зоопарке.
3: Василь Плюшкунов не лишит проведения штотыдневых акций солидарности и протеста у Варшаве для помника Копернику безвыниковыми. Про их выник, каже он, сведшит постоянный его переслед с боку охоуников режиму. И об климатичных новинах. 37,6 градуса тепла, складая новый абсолютный температурный рекорд червеня у Беларуси. Такий показчик был зафиксован у берасте учора. Таким чином, ранейший максимум месяца 37,1 градуса, який был зафиксован у Октябрьском Гомельской области 23 червеня 2021 года, перевышены на полградуса. Як свежесть проведенный выданием позерк параунальный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета, у берасти, так само, як у Высоким, Пружанах и Івацевичах, 28 червеня обновились рекорды дня, месяца и за весь период метеоназиранью. Историчный рекорд в областном центре складал 36,7 градуса. Был зафиксован 9 жнивня 2015 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 30, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб гэты день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, пленного працевного дня, видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радио рации. Я Кирилл Малаховский, сьогодні у студии. Ви слухаєте «День з рацією». Особне привітання всім передаєм, хто за стерном зараз працює, не глядячи на спякоту, легкого вам шляху, поважаные. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо будем в ближайші години бавити час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях і виключно корисної цікавої інформації. Гурт «Елізіум» вже гучить для нас. Далі нас чекають «Форейнер», «Ляпіс Трубецької», «Пінк», «Флойд», «Наві Бенд» та інші виконавці. Уже про 5 хвилин Олесь Дубовец разгорне свой нагодник, крышечку позднее, про 15 хвилин сустранимся с Юргой Ляшчинским и Владимиром Хельмановичем у передачи «Рацию подорожжа». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Про город, про який сёння будем говорить, можно сказать, шматкультурный, шматнациональный и шматконфессийный. Хотя, вядома, одна конфессия доминует. У передачи «Рация у подорожжах» вітають вас Владимир Хильманович
3: и Юрка Ляшинский.
2: А гэты город, гэта, ну, неподалек Белосток, або только не крышку больше за 200 километров. А что значит шматконфессийный? 17 сборов, значит, общин сведкаў Яговы. С чего аж 5 гэта не польскамоўныя, а город польский. Гэта расейскамоўная, ангельскамоўная, китайскамоўная, турецкамоўная и украинскамоўная.
3: А я бы хотел бы подкреслить, зважаючи на то, что ты сказал, что чем обумовлена эта шматконфессийность, полиэтничность, напевно, несколькими факторами. По-перше, истории самого города, який тягом стагоддзяў менял уладаром и переходил из одной державы у іншую, и это здаралось достаточно часто. А коли казать про сегодняшний день, то, напевно, это обумовлено тем, что это город студентов. Тут тысячи, десятки тысяч, нават студентов.
2: 70 тысяч студентов и несколько вышэйшых навучальных установаў, вучэльняў. Ну, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, дзе знаходзіцца? У Любліне.
3: Про то, что ты казал, хотел звернуть увагу еще на такую цікавую околичность Люблина. Я не ведаю, ці ты, як географ, гэта зауважил. А менавіта тое, что Люблин праз яго працякае аж но 4 речки. Звичайно, праз гарады працякае одна великая речка, может быть, одна маленькая, а тут аж но 4, хотя они достатково невеликие. И он вогуле ляжыць у долине раки Бышчыцы, Быстрыцы, и делить гэта рака город на две частки, як бы. А уже в самым городе у гэтую Быстрыцу упадают две невеликие вялічкія рэчкі Чарнюка, Чарнюфка і Шаховка, Чахувка. А таксама праз горад яшчэ цячэ невялічкая іншая рэчка з цікавай назвай Нэнзніца.
2: Про гэтыя рэчкі і про, скажем, пасёлкі горада можна пачытаць у мастацкай літаратуры такога пісьменніка люблінскага, як Марцін Вронскі. Ён перадусім піша дэтэктывы, але не толькі. І адзін з цікавейшых дэтэктываў то называўся «Пагром у надыходзячы аўторак». Гэта пра крымінальныя інтрыгі, але таксама пра міжканфесійныя, міжрэлігійныя адносіны ў горадзе 40-х гадоў за немецкой оккупацией и пошла. А коли же ты узгадал эту речку Быстрицу, то мне аккуратно напоминается Быстрица у Трансильвании, где был замок графа Дракулы. У Люблине так само замок есть.
3: Я пригадую еще Быстрицу на Островечине, на территории Беларуси, тут до всего. Хочу сказать, конечно, что Люблин — это один из старожитнейших городов сучасной Польши, и первое поселище на территории сучасного Люблина, ну, узникло еще в 6-м стагодзе, так старожитно, на погорку Чвар. Вартык, так званым. У 10-м стагоддзі паўстала першая драўляная, такая абарончая забудова, якая пазней стала каменная. Ну, а першыя згадкі пра горад датаваныя 1198 годам. І пазней ўжо згадкі пра тое, як галіцкія князі, у прыватнасці галіцкі князь Раман, асаджаў горад цягам месяцу, але ўрэшце быў змушаны адступіць.
2: Здається, 1317 год – это Магдебургское право для Люблина. Тады город развивался так, как развивались тадышние города. До речи, в нашей попередней передаче говорили, что Люблин, ну, середневечный, это имел больше за 5000 жихаров замок. Теперь говорится про Люблин, как 9-й город по величине населенства у Польши и другий у Малопольши, там побач Кракова такие города. И в той час, в давнейший лет, он так само был довольно значный, город Аль. Але быў час, калі пачаўся заняпад гэтага горада, то чаму? Раз што чума, эпідэмія была чумы, акурат тады 5 тысяч людзей памерла, 1630 год, і пару гадоў пазней, 1655 і 56, гэта былі наезды шведскія войны,

0: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Ну, конечно, нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Гародни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска. И вы слухаете «День с рацией». У студии сегодня Кирилл Малаховский. Расскажу крыху подробяней про надворье на ближайший час. Сегодня надворье надалей будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, адаб'ецца уплыву вельми теплой и неустойливой поветренной массы, будет назираться пераменная облачность. Местами по республике пройдут короткочасовые дожди, навальницы, ветер неустойливый, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра днем складе от 29 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по полднем в заходе Беларуси. Завтра, во вторник, 30 червня, ночью на дворе будет вызначать в область повышенного атмосферного тиска, днем так само добьется уплыв вельми теплой, неустойливой поветренной массы. Чекается переменная облачность, у ночи будет переважно без опадков, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди с навальницами. Ветер полночно-заходний, умеренный, днем при навальницах порывистый, местами по полдневом заходе моцный порывистый. Температура поветра ночью скляде от плюс 18 до плюс 23 градусов, днем чекается от плюс 28 градусов по полночи до плюс 37 градусов по днем в заходе краины. Вот такой надворье на здороженьке чакая тягом сегодняшнего и завтрашнего дня. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания, будьте, коли ласково, важливыми на такой спякоте. Я нагадываю, что литерально про полгодинки нас чакая Олесь Дубовец с музычным календаром, Коладен с бородой. Там сегодня нас чакают Джимми Хендрикс, Бернард Херман, Литл Ива, а так само гурты Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Доулучайтесь и отримливайте солоду от якостной музыки. А нажденный эфир протягивание гурт Pink Floyd за одним из своих наилепших хитов «Another Brick in the Wall».

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 29 червня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомый у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканаўца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и дамогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застается одиной австралийской командой синтезатора, вы якой займали первые места и у США, и у Великобритании, и до 2011 года.

Беларуская радио рация, программа «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ды музыкаў, якія народились у такие ж день у самые розные годы. 29 червня 1957-го народился Роберт Форстер, австралийский спевак и автор песен, удельный гурта The Go-Betweens, навод один из основальников. The Go-Betweens застались у истории как один из наиважнейших культовых гуртов 80-х. Яны починали свой творчий шлях как частка австралийской новой хвали, злучивши у своей творчести коранёвый рок, психоделичный протопанк и поп-панк.

чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. Йон разумел, что такое быть ниже в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил парафунках, сумневных сябровских стасунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец на побоч завсюду и смерть из сябров. По мы ни коли, ни шоу, ни столи, а

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Перамову с Украиной можно провести у Менску, лишит президент России Путин. У Варшаве прошла традиционная недельная акция солидарности с политвязнями. У Беларуси новый абсолютный температурный рекорд червеня. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Президент России Владимир Путин назвал Менск максимальным местом проведения российско-украинских перамов, коли до их дойдет справа. Упевненный, что коли справа колисти дойдет до перамов, можно выкористовывать так само белорусские максимости, сказал Путин у интервью автору информационной службы Вести Павлу Зарубину. Поводле его белорусский диктатор готовый усяляк подтримливать все, что накировано на вырашение спрешных пытаний мирными сродками. Ранее Украина заявила про готовность до максимальных встреч на узровне лидеров и обмеркование завершения войны. Однако местом проведения перамов не может быть Беларусь, покольки с ее утемлику территории ожитявлялась агрессия на Украину. Традиционный фестиваль дружбы России и Беларуси «Славянское одинство» у Бранской области России, меркуючи по всем, был тихо отменен. За два строк запланованных дён не прошло ни водного мероприемства, зауважило выдание «Флагшток». Причиной этого могли послужить проблемы на Бранщине, выкликанные военными деяниями, украинские дроны и дефицит палива. Все лето фестиваль был запланован на 27-29 червеня. Однако по стане на сегодня не отбылось ни водного публичного мероприемства. Больше за то, белорусские и российские правовладные СМИ практически перестали сгадывать фестиваль. И он узник у 1970-х годах, как подкреслить сябровские односины помеж БССР, УССР и РСФСР. Протягивали его проводить и после распаду Советского Союза. Однако после российского уворвания во Украину у 2014 годе украинский бок перестал удельничать у фестивале. До иншей темы. Негледзячы на аномальную спякоту 28 червеня у Варшаве ля помника Коперніку отбылася акцию падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле организатора акции сябра Ассоциации белорусских политвязней Даволі Василя Плешкунова, люди пришли, хотя и не шмат, каб выказать свой протест катаванням, якія применяе лукашэнкаўскі рэжым.
3: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краінаў, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але сённяшнім паслушнікам рэжыму ніхто не чыніць перашкодаў, калі яны мучаць, забіваюць і катуюць людзей. Катаванне холадам, катаванне адзінотай, катаванне болем, холадам, знямогай, адсутнасцю сна и шмат еще чем. Мы уже казали не один раз, что у гомельской колонии есть клетка, куда ее в якости покарания размещают женщин, как здорового зоопарка.
2: Василь Плешкунов не лишит проведения штотыдневых акций солидарности и протеста в Варшаве для помника Копернику безвыниковыми. Про их выник, каже он, сведшить постоянный его переслед сбоку аховников режиму. И об климатичных новинах. 37,6 градуса тепла, складая новый абсолютный температурный рекорд червеня у Беларуси. Такий показчик был зафиксован у Берасте учора. Таким чином, ранейший максимум месяца 37,1 градуса, який был зафиксован у Октябрьском Гомельской области 23 червеня 2021 года, перевышены на полградуса. Як свежить проведенный выданием позерк параунальный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета, у Берасте, так само як у Высоким, Пружанах и Ивацевичах, 28 червеня обновились рекорды дня, месяца и за весь период метеоназиранию. Историчный рекорд в областном центре складал 36,7 градуса. Был зафиксован 9 жнивня 2015 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье сонечно и спякотно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 30, плюс 34. Ветер полночно-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Помолился, это не значит, что он одразу занимается пропагандой. Это очень важно. Ну и когда, например, мы говорим про то, что политик, например, стоит на трибуне, альбо взял свой смартфон и снял рилс, и этот рилс завирусился, а в этом рилсе очень шмат разного кшталту, там, где-то спречных суджений, что-то такое, некие заклики, некие очень неправдивые оценки и искаженный свет, то мы можем говорить про политическую агитацию, альбо про разного кшталту вздеяния там так на людей, у тем лику манипулятивное вздеяние. Але все ж таки называть это одразу пропагандой я бы не стал, вельми осторожно ставился бы до этого понятия, бо оно зараз девальвуется, обесценивается. И коли мы будем говорить, что и у демократии пропаганда, и у гитлеровской Германии была пропаганда, это вельми нас на самом деле блытая, дае навод индульгенцию пропагандистам на то, что пропаганда, в принципе, это ну, абсолютно такая звычайная речь, ее все користаются, ее все уживаются, отповедно, нема в этом ничего дренного и заборонного. Больше за то, зараз, например, Муковощик и Азаронок гонораться званием пропагандиста, то, когда я еще, например, в 90-е годы ци на нашем белорусском журфаку нулявые, и даже в годы, когда я учился, быть пропагандистом было соромно, никто не уживал это слово, и даже державные пропагандисты не говорили на себе пропагандисты, не означали себе так, то теперь это все переворачивается, перекручивается. Наоборот, вот у меня тут, глядите, на грудях уже медаль, орден, я пропагандист, почесное звание маю, несу, и вельми этим гонорусь. И так само, когда мы будем говорить про то, что пропаганда занимаются все, то такие фразы, как, например, сказал Рыгор Азаронок, что журналист повинен супрацовничать со своими спецслужбами и гонориться этим, то эти фразы не становится такой уже экзотикой, и они, на самом деле, створяют очень великие риски для всех нас, и гуманитарные риски в первую очередь.
1: Такие риски пропаганды, про их кажу наш суразмовца незалежной медиа, доследчик, специалист о коммуникациях Дмитрий Никонович. Далее размовляем про его авторские курсы, да больше широко о пропаганде, якой, здається, зараз все больше вокруг нас.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на Радио Рация.
3: Ты представляешь гэты курс, так, и люди мают нечему научиться. А какие вот гэты маркеры пропаганды? Мне сдают эмоции, как это маркеры пропаганды. Когда мы пишем про то, что вельми файное, выдатное мероприемство отбылося, ну, то, отповедно, мы уже кажем. Когда мы кажем, что Лукашенко диктатор, ну, то мы уже даем ему певную оценку. Это у вас справа, что когда мы глядим Азаронка альбо Салаўёва, ну, это уже трошки у абсурд перетворилось, бо там часами есть такие речи, что человек просто кричит, ровет, выкористовывая нецензурную лексику, и это выдает за некий комментарий. Ну, то есть у меня за все это питание. Ну, как бы, коли б я бы взглядел, не веду того Азаронка, який вот передо мной стоит, кричит, ну, я бы просто выключил бы телевизор, бо мне, ну, как бы, чому некий там Азаронок будет на меня кричать? Ну, как бы, на во что мне это глядеть? Какие это маркеры пропаганды? Як они в ухоле зараз выглядают? На что звертать увагу, как заразуметь, что нечто не так с этой информацией?
0: Безумовно, эмоции – это один из маркеров пропаганды, напевно, один из ключевых, але все ж таки часами журналисты так само себе дозволяют эмоции, и это в данном выпадку не дает нам ясности, чем есть пропаганда, чем есть журналистика. Ну, например, я нашу Ниву ни в яким разе николи не отнесу до пропаганды, не глядя на то, что у них появляются и эмоциональные заголовки, навод, и оценки их власних авторов. Вельми шмат еще разных маркеров, которые бы в звичайном жизни мы бы назвали пропагандой, коли бы мы разумели пропаганду только праз певные техники, и инструменты и эмоции. Все ж таки я в этом курсе пропоную глядеть на статус криницы в первую чергу. То бок по анонимным тексте, по обезличенным тексте мы амаль николи с вами не доведемся докладно, что перед нами пропаганда альбо журналистика. Все ж таки важно поглядеть криницу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэтая крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай ў Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца далі, і які це

0: складанае мастацтва, з якім людзі не ведаюць, што рабіць. Таму вельмі складана сфармаваць аўдыторыю альбо заманіць людзей в гэтую прастору па вялікім рахунку. І гэта мяне так зачапіла, што я прапанаваў гэтую тэму вось для такой новай фармацыі нашых спроб. Это первая подея. Другая подея. У нас есть такой проект, называется «Интервью «Щирость». Мы довольно зараз активно спробуем это робить. Он начался в Минске, где шмат выбитных особ прошли просто театральное интервью. А зараз это отбывается уже в Варшаве. А пошнее интервью были с Игорем Куликовым, Юлией Шатун. И зараз у меня есть такая внутренняя необходимость сделать интервью с акторами театра. И мы уже прошли три фазы, и 22 липня Наста Каплан выйдет со своим интервью, которое она назвала «Голова нога». И мы попробуем широ размовлять про то, что нас турбует, про то, что с нами отбывается, отбывалось, может быть, будет отбываться, те не будет отбываться. Ну, то бок, это спроба так само идентифицировать те процессы, которые идут, которые отбываются, которые, может быть, не просто выводят на поверхню, але разом с тем есть такая потреба. Моя задача – разговорить коллегу, допомогчи ей зловить свою хвалю, заговорить вот миновито в этом коридоре щирости. Ну и люди, звычайно, так трошки сочат за этим, как я отчуваю, с замиранием сердца, то затихают, то раптом оживают, уключаются у такую гутарку. А кроме того, так само у каждого интервьюера есть свой гость, який може альбо перешкоджать, альбо допомагать раскрываться особе. И они занимаются завсёды тем, чем хочет на просторы, а моя задача провести их проз гэты слалом питання.
1: І ще одна колаборація з «Мене нема»?
0: З «Мене нема», да. Ми вже провели у їх таку перформативну екскурсію по видавецтву, падчас якої твори, які були видатені «Мене нема», оживали праз акторов одночасово в видавецтві, в різних містах видавецтва, і глядачі могли курсировать і переходить з твору Дмитрия Строцева, нырати у Сергія Кравченку, в інтимний дзённік анонімного автора – Валентина Акудовича, Светланы Пень и інших авторов. Зараз возникло такое жадання одну из этих прац злучить с приездом автора Дмитрия Строцева. И ягоная новая книжка, якая набыла театральную форму праз вось нашего актора, будет презентована, спадзяюся, 10 липеня тут у Старомейском доме культуры. Мы еще ведем перамовы, але спадзяюся, что все атрымается.
1: Таму спадарства праграма насычаная, сачыце за весткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем «Рацыі» з рэжысёрам Андрэем Саўчанкам.
2: Госць «Рацыі».

0: сэрца. Мы разум.
1: У Варшаве в Беларускім доме адбыўся сход прыхільнікаў руху «Солідарнасці разам». Падчас сходу былі абмеркаваны і прыняты зварот да Рады БНР, лідараў і актывістаў беларускіх партый, грамадскіх аб'яднанняў, ініцыятыў фондаў незалежных СМІ, якія дзейнічаюць у замежжы да ўсіх беларусаў. Таксама была прынята заява аб спыненні дыскрымінацыі грамадзян Рэспублікі Беларусь на Украіне, гаворыць старшыня руху «Солідарнасці разам» Алесь Макаев.
2: Приняты две резолюции. Одна резолюция по спынению репрессий, які лукашенковский режим оживляет супрац свояков и близких, кто вымушено покинуть Беларусь. Супрац белорусской диаспоры, можно сказать так.
3: Вячеслав Сивчик. Мы звертаем увагу, что одной из форм политических репрессий является праца спецслужбаў с родзічамі і сваякамі беларусаў за межа, прычым гэта вельмі шырокая праца, она ахопліваюе і людзей, которые ніякай беларускай дзейнасці за межой не займаюцца. Сапраўды спецслужбы вельмі шырока работаюць і такім чынам атрымліваюць новыя механізмы па ўплыву і на діаспору, і на палітыку, которая тут праводзіцца, што вы самі можаце бачыць.
2: Памылковыя лічым палітыкі па дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ў Украіне. Полепшению их не стану, и как полепшить этот международный фон, что белорусы это не враги Украины, и как подрознили люди, что помылковая стратегия лечить со агрессорами белорусов на корысть и Кремлю, и утягивая додатково Беларусь в войну с Украиной. С протягиваемыми наступствами, бо в истории было не раз так, коли Российская империя поделяла народы и уладарила.
3: Справа тем, что ситуация в Беларуси зараз катастрофа. Трафічная. Вы бачыце, што апошні некалькі сутак, калі нечакана для ўсіх, уже стары злачынец Александр Лукашенко паехаў да Пуціна. Цалкам ізаліраваная сустрэча. Хацеў бы нагадаць, я казала это заўсёды, што кожная сустрэча з той час Януковіча і Пуціна прыводзіла да жахлівых наступстваў. А тут двое сутак аб чымсьці гэтыя два старых злачынства под великой аховой в том месте, где Путин николи никого не сустракал, об чем тараились. И это ничего не несет доброго ни свету, ни Беларуси. И доведуемся мы об том, что эти перемовы закончились, так само вельми по-дикому. Это то, что Лукашенко, оказывается, полетел в три краины, которые называются Сходней, Паунево-Сходней Азии. Долетит еще, доведаемся, где он будет шлындиться, и будем разуметь, какие подеи могут отбываться во всем нашем регионе. 29-го будет еще так само, чем очень важный день. Будет посещение Рады безпеки ААН, где будет как раз пытание подниматься на кон белорусского автобуса, який один отримал удар. Причем я звертаю увагу, что была затримка с подачей, как было такое посещение. И, конечно, вельми цікава, какая будет раскладка и кто что будет говорить. Бо это вельми важно так само для будущей политики в отношении Беларуси. Все апошние 6 годов политика в отношении до белорусского народа была просто катастрофичная. Лукашенковский режим, и он проводил политику террора и репрессий. Ну, а чем занимался Запад? Не знаю, чем. Лишь за этот час на 2/3 сократился Белсад. Вельми кепска у всех и незалежных журналистов, а коли казать про белорусский народ, то такой жахливой ситуации не было вот при моем житті николи. И при этом сам Лукашенко мает все больше и больше влады. Его называют дорогим Александром Григорьевичем, за ним Дан Льюис, за ним занимаются сделками. А масштаб репрессии нарастает. Тому вот этот сход, это такой дробный крок, вот для того, как все-таки белорусы спробовали сделать то, что может помочь нашему поневоленному народу. Там были просто обговорены те акции, которые в ближайшие месяцы отбудутся, те не отбудутся в Варшаве, по пропановах, которые зараз сформованы на базе того, что рух солидарности разом до 2020 года систематично проводил акции в Беларуси. Вот эта акция зараз пропонулась всем активистам, которые оказались за межой, потому что в отрознение от мероприятий, которые развиты как раз на диаспоре, то акции «Руха солидарности разума» целиком накированы только для поддержки белорусского народа. И вот, например, 26 червня и в иншие ближайшие даты мы в Беларуси завсёды ездили на те места, где были расстрелянные колонны в частку этих мест. Но в Варшаве, например, таких машинностей не было, тому мы приняли заяву 28 червня про той акт геноцида супраць белорусского народа, який оживлял ли как раз отделы НКВД и НГБ в червне 41 года.
4: Задоволило то, что все ж таки что-то робится, деле того, не просто сидим на шопе ровно, что называется, и не просто в Польшу приехали тут, как усталяваться, а что-то робим для Беларуси, ну что можем, то и робим.
1: Удзельнікі сходу руху салідарнасці разам, які прайшоў у Варшаве, абмеркавалі таксама план бліжэйшых акцый, у тым і акцій памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД і КДБ.

0: вы амаль кожны дзень займаецеся.
1: Вот, последнее время, да.
0: Дабрачыннай працай.
1: Каждый день, причем мы занимаемся уже по 2-3 раза на дню, организовываем раздачи. И, ну, это не просто. Особенно сегодня я, например, планировал выходной такой, как бы без раздач, потому что сегодня я ездил на работу, работал с утра, и думал, что сегодня как бы смогу отдохнуть. Но звонят, есть что раздавать, надо ехать забирать, надо отвезти еще какой-то одной благотворительной организации, и все, я уже на коне, еще не завтракал, еще жена просила побыть с ребенком сегодня, но я ее уже умоляю, помилуй, помоги, поддержи и прости, что я часто не дома.
0: Сколько вы уже раздаете продукты?
1: Уже, получается, 1,5 года.
0: На какую сумму?
1: Но есть статистика за прошлый год, в районе 1,5 миллионов злотых. Это то, что именно мы раздали. А вся вот инициатива фундации «Христианская радость» около 4,5 миллионов. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 миллиона раздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
0: Что вы можете сказать про якость продукции?
1: Скажу вам так, что в основном хорошая якость, нормальное качество. Бывает, конечно, что магазины избавляются от того, что уже совсем не могут продать. Ну, мы сортируем и стараемся то, что недоброкачественно, выкидывать. Сейчас мы, например, привезли то, что еще как минимум 3-4 дня имеет срок годности. Я думаю, что люди будут очень довольны. Там вкусные сыры сегодня, хумус, дыни, сиропы, батончики, которые с протеином, это специально для тех, которые хотят посильнее стать. Плюс еще сегодня планируется еще одна акция. Я еще никому не говорил об этом, но еще поеду в один магазин прямо сейчас после раздачи и буду организовывать еще одну акцию. Короче, сегодня снова целый день на колесах.
0: А как вам удается с волонтерами? Вот вчера я читала, что вы шукали, как допомогли тому господару, який ахвяруе дынями, да, там посортировать их. Знаходятся люди хутка?
1: Люди не хутка, а знаходятся. Бывает по-разному. Бывает иногда очень быстро. Но понятно, что у каждого своя жизнь, свои заботы, и просто поехать где-то поволонтерить, причем на целый день, это, ну, это тяжело. И поэтому я очень ценю тех, которые откликаются. И стараюсь волонтерам всегда больше давать, и самое лучшее из того, что мы получаем. Потому что трудящийся достоин пропитания, так в Библии сказано.
0: Дякую щиро за розмову. Може, вам хотілося б щось сказати, чого я не спитала?
1: Я просто призываю всех, у кого есть нужда в том, чтобы получать продукты, обращаться ко мне. И если у вас есть машины, и вы готовы послужить этим, тоже, пожалуйста, стучитесь. Сергей Мельянец в Фейсбуке. Очень просто меня найти. Ну и если вы готовы поддержать эту инициативу, потому что и я, и еще несколько человек очень много времени тратят на то, чтобы это все организовывать. И понятно, что у нас есть свои расходы, и мы тратим то время, на которое мы могли бы потратить на работу и заработать деньги, мы тратим на благотворительность. Поэтому, если есть те, которые готовы нас поддержать, пожалуйста, тоже обращайтесь. Будем рады и довольны. Слава Богу за то, что есть такая возможность вот таким заниматься здесь.
2: Говорил Сергей Мельянец, христианский проповедник, бард и батька семи детей, який в Варшаве допомагает тем, кто опынулся у тяжкой житцевой ситуации, допомагает продуктами. Был белорусский политвязень, який выехал у Польшу весной 2024 года, теперь стал волонтером и организовал продуктовую допомогу. Сам Сергей тлумачит свой учинок простыми словами. Коли человек живет в достатку и бачит ближнего в нестачи, але не допомагает, где ж тады Боже воля. Его история – это не просто история доброчинности, а живый приклад того, как вера и милосердность могут переодолевать межи и помогать людям находить себя навод на чужине.

0: А на радіо «Рація» буде про цікаву ініціативу вяртання історичної спадщини Криш, який амаль 1000 років заховується в Данії. І, як некоторі історики міркують, зв'язаний був з Мєнською князівною Софією, отримав сучасну копію. Ініціаторка і проєкту стала білоруська з Білостока Марія Гриц. І з Марією про це розмовляє Сергій Апанович.
1: Ввиду, что скончился процесс вырубу реконструкции крыжа, скажите, коли мы побачим этот крыж, где и каким чином его доставят до нас, так скажем, в Европу?
2: Побачим этот крыж 22 жнивня, в день, коли отбудется наша импреза в Копенгагене. Вот, коли первый белорусский пиратский флот высадится в Копенгагене, по морю приплывем, альбо до пешу дойде. Широ запрошаю усіх долучиться у любой форме. У Копенгагене крыж поедет из Грузии в Данию. Знайшлася добрая женщина белорусская, якая походилася привезти этот крыж. И власне в Данию, мне подается, это вельми символично.
1: Крыж одразу отправят из Грузии в Данию. Там его можно будет некто встретить. И он прилетит туда, где вы будете плыть. Польшу у Данию.
2: Мы плыть из Польши так само не плануем, потому что это была первая початковая идея, что мы поплывем из Польши. Але потом обознанные люди мне сказали, что из Гданьска до Копенгагена плыть 2 дні. И так как мало кто из белорусов и белорусок плавали, бо на сегодня в Беларуси нема моря, вот, люди могут не ведать, есть у них морская хвороба, тие, а коли у тебе она окажется, и ты 2 дні будешь, не сможешь эвакуироваться, вот, то потом уже не треба ни крыш, ничего. По программе трошечку позднее я расповеду.
1: Скажите, программа неяк изменилась в сравнении с тем, что ранее была анонсована, чи засталася такой же, как и была, что вы планировали это все робить по уходу назад, теперь такая самая программа?
2: Прикладно такая, як была, то бок у нас будет такая морская частка с кораблями, и я сподіваюся, что до нас долучится аматорский флот датский, то бок будет морская частка, потом у нас будет пешая частка, у нас будут люди, які покажуть двубої на шаблях, на мячах, вот, зараз яны вельми активно тренируются, и так само мы поглядим у музей на сам крыж, сапраўдный крыж, і потым будзе канцэрт, а затым мы выправімся на месца пахавання княжны Софіі Каралевы Дані. І там будзе экскурсія. Гэта все флешмоб, так што я спадзяюся,

0: синоптики пишут, что температура помаленьку снижается, однако тяжко это зауважить. После спекотного дня чекает нас так само теплая, верми теплая ночь, 18-20 градусов будут показывать термометры этой ночи. И у целом регионе, в целом Беловско-Польске помежи погода так само завтра, хотя температура крышку нижейшая, чем сегодня. До 30 в Белостоку, 26-27 градусов, в Городне 29-30, в Берости 33, это не сегодняшние 38. Тем не менее, тепло будет и завтра, хотя небо уже крыху захмарится, а опадков еще синоптики на завтра не прогнозуют, дожди чекаются у регионе, только у Сераду.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Конец танных отпочинку у Турции. Отпочинок у краинах поўдня Европы, якія вядомыя своими больш низкими ценами, сёлета будзе даражэйшым. Про гэта сведчаць выніки анализу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бизнесу. Паводле выдання, только у минулом годзе у популярной Турции польский турист мог купить прикладно столькі ж за 100 евро, колькі і за 118 евро дома. Сёлета гэтая розніца знікла. За 100 евро у Турции можно купить столько, кольки за 102 евро у Польши. Два самые танные на сегодняшний день места отпочинку Болгары и Румыния так само подорожели. Все дорожейшее становится и Хорватия. Как купить то, что у Польши каштуя 89 евро, у Хорватии треба выдатковать 100 евро. А самым дорогим местом у списка застается Швейцария. Министерство по податках и сборах Беларуси поведомило, что замежные ресурсы, которые не платят податки у бюджет краины, будут обмежевываться у доступе. При этом ведомство пригрозило заблоковать у Беларуси международный музычный сервис. Худшей за все, говорка идея про Spotify. Этот сервис полгода уже лишится у списка должников, которые ведет белорусская податковая инспекция. Spotify зарегистрирован у Швеции. За 5 месяцев в Беларуси закрылись больше за 4000 ИП. Згодно с новой статистикой, по стане на 1 червня в Украине официально зарегистрированы 217 индивидуальных предпринимальников, что на 4000 меньше. Такое падение протяг шматгодового тренду. 5 годов тому колькость ИП у Беларуси наближалась до 270 тысяч. А с того часу законодательство стало больше жестким. Для индивидуальных предпринимальников скоротили перелік дозволенных видов деятельности. Шмат кого это примусило згорнуть бизнес. Летось колькость ИП зменшилася агулом на 14%. Коли такая динамика захаваецца, то до конца бягучага года в Беларуси застанется 190 тысяч ИП. Змаганне за пахлаву. Турция и Азербайджан объединились, каб зарегистрировать у ЮНЕСКО пахлаву, як досягнение своей кондитерской промысловости. Повод для Турции, гэты популярный десерт набыл свой сучасный вид на кухне Османского палаца. Супрать такого решения выступая Греция, заявляючи, что менавіта яна прародима гэтага присмаку. Греция ствярджае, что пахлава з'яўляецца яе культурной спадчиной, что десерт из меду, грецких орехов и тонкого теста існавали еще у Византийской империи ды на выспах Эгейского моря. Кончатковое решение могут принять на 21-м посяджении Межурадового комитета ЮНЕСКО, якое отбудется у Китая в конце бягучего года. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 68 копеек. Состренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тыдне на Ютубе з'явилися интервью с полонными белорусами, якія пайшли воевать за Россию.
2: Свое решение мужчины разного веку оправдывают разным. Нехто хотел заработать, нехто выбраться с тюрьмы, а нехто защитить отечество.
1: Однако для многих уже первые дни в Украине оказываются опошними, альбо заканчиваются полоном.
2: Журналист Еврорадио Тарас Тарналицкий провел эксперимент и попробовал завербоваться на войну наемникам.
1: Послухаем, что с этого отрымалося и до каких высновов он пришел. Ну что, Тарас, сколько тебе пропоновали за то, как ты пошел воевать на СВА?
3: Я писал шматликим вербовщикам, это было 6-7, я докладно нашел там проз Google их. Мне максимум пропоновывали у Москве все такие сплюсованные выплаты, это 70 тысяч долларов. А так это прикладно до 5 миллионов рублей. Але бачно, что эта сумма нижейшая, чем ранее была. У минулые годы, например, я глядел 8 информацию, якую робили наши коллеги России, из Беларуси. Бачно, что як бы зараз у Кремля особливо нема грошей, але покуль что высокие заробки трываюць, але так само треба разуметь, что гэтай грошей не обовязково, что ты их отрымаешь. Тут у Белпола выходило видео относно таких вось белорусских наймитов, и они скардились, что далеко не все гроши были им сплачены. А нават коли они их сплачивали, командиры гэтых подразделений гэтай гроши забирали. То бок, ты фактично приходишь помирать, у тебя еще и гроши забирают. Вот тому бессенсовная такая история.
1: А вот, например, это 70 тысяч. Это как бы на весь этот период, покуль ты воюешь, это вот сепаразовая некая выплата, и ты идешь воевать?
3: Это выключно выплата, якая тычется Москвы, когда ты записываешься миновито от этого региона. Тебе там сплачивают не только от Министерства обороны России, але так само платить гроши и мэр Москвы Собянин, там додатковые доплаты. Это такая суммарная, плюсованная целком сумма. Это не у всех гроши, как бы. Але складано сказать, насколько те будут, они в уголе сплачены. То бок, это просто обещают. Але шмат историй, в том лику и от наших соотчинников, где они кажут, что этой гроши им не платили у всех.
1: Добро. Я так разумею, что как только ты начинаешь этим заниматься, алгоритмы одразу тебе выдают без лишь вариантов, и тут же появляются люди, которые начинают все реально тебе писать.
3: Все правильно, мне до этого пишут, я с ними списывался прикладно 2 дня списывался, и они протягивают мне зараз писать, вот когда там вы все же таки приедете до нас, коли вы там привезете документы, потому что мы вас чакаем, ну, то бок, бачно, что людей не хапает, они там хапаются за любую махчимость чергового человека кинуть у этой вогнища войны. Але, ну, зразумело, что это небеспечная история, и они... Так само, это и все вербовщики, у них разный подход. Кто-то ставится до вербовки больше сумленно, а кому-то главное тебе притягнуть просто, как ты приехал.
1: Ну, я не так само за это зарабатываю.
3: Так, они как працуют, как звычайные продавцы, там, сейлс-агенты. Коли у тебя есть продаж вот этого контракта, ты додатково отримываешь премию за это. Ну, конечно, они на этом зарабатывают гроши, и это натурально для их. Насколько это морально, я так разумею, они про это совсем не думают, але гроши отримывать полно добрые за это.
1: Я так само разумею, что коли, например, человек готовый, то здесьнить это, ну, совсем вельми легко, так?
3: Вельми просто. То бок, яны тебе пишут натурально, что ты можешь приезжать, мы оплатим тебе, навод, коли у тебя нема грошей в уголе никаких, а яны оплатят дорогу, проживание, будешь там чакать, хутка тебе дадут громадянство российское. Поспрошены процедуры литерально за 2 тыдни, а коли не хочешь, можешь воевать там из Беларуси паспортом, что на самом деле по законодательству белорусским немагчыма. По законодательству ты можешь быть притягнутый за наймитство, фактично. Але один мне вербовщик сказал, что вам треба обовязково это зарабить, отрымать громадянство российское, как вас КДБ не переследовало. А кто себе сказал, ой, у нас служить белорусы с белорусским громадянством, и до их никто тренно так не ставится. И про это так само, дальше расповедал Белпол.
1: Так, там была вот эта история про то, что Беларусь в союзе за Россией, Россия ведет войну, и это, знаешь, что што ну як бы ты можаш не хваляваться, не пераймацца, таму што ты типа ваюеш за сваіх.
3: Так, ты атрымліваецца такая гісторыя, што з аднаго боку КДБ пераследуе тых людзей, якія ваююць за Украіну ва ўкраінскіх падраздзяленнях, а калі ты ваюеш за грошы на Расію, то на гэта закрываюць вочы і не заўважаюць, што ты таксама наймі. То бок не працуе таксама вось тая самая гісторыя, што для адніх закон, а для іншых як бы гэта ўсё, ну, не мае ніякага сэнсу. То бок можна зарабляць там на забойстве людзей і табе ніхто нічога не скажа.
1: Якую выснову ўвогуле ты зрабіў пасля таго, як паразмаўляў з людзьмі, якія наймаюць людзей на вайну?
3: Ну, стала больш зразумела, што гэта вялікі канвеер, якому беларуская дзяржава ўвогуле ніяк не спрабуе супрацьстаяць. Яно наадварот, альбо, вось, як я казаў, закрывае на гэта вочы, альбо не заўважае, што гэта ёсць. І такім чынам яны фактычна падштурхоўваюць беларусаў, як бы ваяваць за Расію. І, ну, гэта з аднаго боку жахліва, з іншага боку разумееш, наколькі цынічны беларускі рэжым у гэтым плане.
1: Што ж, дзякуй вялікі. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, расказаў, як ён перапісваўся з людзьмі, якія наймаюць беларусаў на вайну, і што з гэтага атрымалася.
3: Дзякуй.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
4: Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца.
0: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
5: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: сказал, что Лукашенко не паникуя от окрика у Зеленского.
1: Про что могли говорить Путин с Лукашенком на Валдае? У эфира Еврорадио свои теории высунул политический оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. С ним погутарил Дмитрий Лукашук.
2: Шмат кто начал удивляться до того, что несколько моментов, что вось сустреча у Валдае по-перше два дни чомусти затягнулася, по-другое никаких инсайдов и вытечек информации нема, потом по вынику подыходов до прессы нема, усе там таемно, чим все скончилося невядомо, апроч того, что Лукашенко не паникуя за окриков Зеленского. Все, больше никакой информации
3: нет. Процитовал Путина.
2: Да.
3: Треба же тлумачить нашим людачам, которые не обовязаны.
2: Но я ж ведаю, что ты зараз почнешь вот отказывать на вот это мое питание и больше широко все это зачепишь. Тому, для тебе эта ситуация дивная, что ты бачишь такого адмыслового у этой ситуации, ти сталая на протягом ультиматума Зеленского и небыто отключение ретрансляторов, какие были потребны российскому войску и так далее. Товок, твой комментарий с этой нагоды.
3: Так, ну, я думаю, что, безумовно, это достаточно уникальная и дивная ситуация. Покольки каждый раз, когда Лукашенко сутракается с Путиным, я так довольно иронично кажу, что, ну, там ничего надзвичайно не отбудется, там выйдут наговорить некие слова, потом что-то важное, когда есть, может быть, скажут позднее. И во всяким разе были подставы так мерковать, покольки за все они выходили, некие огульные фразы про мир и дружбу говорили. Часом и не огульные, что-то больше конкретное. Зараз, но, соправды, уж не ведаю, накольки там психологично, как оценивать узровень того, что кто-то с Лукашенком провел целые там два дни амаль сам насам, хотя Путин сказал, что подключили российского премьера Мишустина, накольки это тяжкое выпробование, я могу явить, что для одного, что для другого. Вот. И ничего не сказали, и молчки полетел Лукашенко после этого в Китай. При том, что когда Китай, видовочно, было загодя запланованное, и то, что там частка публики целый тыдень там обмеркала, Лукашенко утекает, ну, это просто, ну, как бы не то изровень, который варто обмерковывать. Ну, визит там три краины азиатского региона, и ясно, что, конечно, кому-то весело это постебаться, но это не изровень, скажем так, серьезной, не то, что аналитики, а серьезных комментариев. А Лукашенко утек, че не утек? Вот целый тыдень разные эфиры обмерковывали. Просто это самое, раздражняет такое. И это самое. И вот он с Путиным, соправды, только застается нам для обмеркования некие будовать версии на подставе тех даденных, какие мы ведаем. И, ну, с того, что я соправды наглядите там, и Фейгина там, и нашего Павла Павловича Латушку послухал, его, до речи, далее скажу, была там информация истотная в его выступе, вось Зенона Станиславовича Позняка на Белсате, и российскую политологиню
2: Шульман,
3: которая так само закранула белорусское питание. Это вот только что, ну, соправды, где было нечто крупица чего-то цикавого, где люди выказывались так само такие солидные, ну, не ведающие, али выказывали разные версии, ну, и плюс некие, может быть, свои выражения. Могу сказать, что соправды выглядая, ну, с того, что, по-перше, сам Лукашенко проговорился, что вот у меня тут сидели украинцы день тому, это он проговорился по часу встречи с российским амбассадором и одним российским губернатору. И вот уже, коли не здарма узгадал Латушку, может быть, это не гучало еще, в инших эфирах Латушка сказал, что, ну, это мы маем достатково докладные свечи, кто это был, это был, я навод гляну, Олег Иващенко, начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины. Той, кто вот приехал на встречу с Лукашенко. Ну, я одразу там в инших эфирах сказал, мне кажется, может, это Лукашенко ляпнул, так не кажу, такого не бывает, как бы он ляпнул, то, что можно про день обвергнуть, себе довольно, что некая такая встреча была, и вот теперь усветляется, что с человеком такого, ну, скажем, достаточно серьезного уровня. Значит, Лукашенко повез Путину некие пропановы, и сам же Путин в этой своей уже и в интервью, и потом в выступе в Москве, там на съезде «Один России», и он сказал, что вот нам пропановывает Украина, ну, скажем, спынить такие мощные удары по, ну, по территории, глубине территории, взаимно спынить. Ну, где она пропановала, эта Украина? Вот, ну, выглядит, что, соправды, Лукашенко повез Путину некие украинские пропановы, умовы, ультиматумы, как угодно можно назвать, мы можем только догадываться. И, соправды, им было про что целых

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх процентов пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале Белсат пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там, среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления. То есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот, чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А ці може вырятаваць ситуацию накопляльная система, якая есть у шмат яких европейских краинах, коли люди сами збирают себе на пенсию? Чому в Беларуси такая система не прижилася?
2: Вось, что думает экономист Лео Львовский.
3: Такая система, реформа перехода на индивидуальные накопительные счета, это решение проблемы, ну, как минимум, для стран, так скажем, более преуспевающих, стран более развитых. В Беларуси можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно, из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3+3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10+10, 20+20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозов и деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять, до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачив, что отбывается с пенсійной системой у Беларуси, і чаму уладам варта терміново нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

0: не уру.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод, былые политвязни расповели про умову в белорусских колониях улетку. А у Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify. Про это и да иншие новины про 4 хвилины расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 Польши.
3: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякоту горш за холод былые политвязни расповели про умовы у белорусских колониях улетку. У Беларуси могут обмежевать працу музычного сервису Spotify.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Александр Лукашенко подчас своего визита не передавал никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По поводу Пескова, тема Украины саправды обмерковывалась подчас неформальной размовы помеж Лукашенком и Владимиром Путиным. Однако конкретных передаденных поведомлений от украинского боку не было. У Кремля так само отзначили, что махчимые каналы связи помеж Москвой и Киевом повинны заставаться непубличными, как протягивать працу. Ранее поведомлялось, что Лукашенко находился на встрече с Владимиром Путиным у резиденции на Валдайском озере. Украинский бок у гэты ж перыяд заявлял про передачу пропанов относно магчымых перамоваў об спынении войны праз розных пасярэднікаў. У червені бягучага года следчы комитет Беларуси заявил, что установил больше за 40 громадян Беларуси, якія загинули в Украине подчас боевых дзеянняў у складе полка Калиновского. Якая зараз ситуация с полком імя Кастуся Калиновского? Ці пополняют Беларуси яго шэрагі, альбо все ідзе на спад и полка ўжо не існуе? Отказывая былы беларускі добраахвотнік Павел Мар'євський, позывний Марек.
4: Такая бойовая одинка, як полка Суча Кліновського, де гэту ліснує. І я стосуюся з хлопцами, які там знаходяться у різних бойових підрозділах, різні задачі виконують. Наколькі кількість там людей зараз, я вам не скажу, але мені подається значно менше, чим було це на початку повномасштабного вторгнення і там 23-24 год. Про різні моменти, добре чи недобре, там про штаб минулий, але одинка така існує, це докладно.
3: Ці утягнуть Беларусь у повновартасну войну і ці треба до її рихтуватися белорусам? Павел Мар'євський отказав і на гэтае питання.
4: Белорусам за межі я раю готуватися до складаних часов. Завсёды треба бути готовим до різних ситуацій, мати різні там тривожні валізки, поглядіти, наприклад, некілька відео, що таке тактична медицина, і бути готовим до різних ситуацій, мати запас їжі, мати запас ліків, мати запас наявних грошей.
3: Як зазначає Павел Мар'євський, війна зараз виглядає так, що не треба навіть повномасштабного уварвання, можна просто гібридними ситуаціями вивести країну зі строю. Були політв'язні у інтерв'ю Радіо Свобода писали, як тяжко переживається літня спека у білоруських турмах. У переповнених камерах температура літом досягає каля 40 градусів. При гэтым вентиляція часто недостатковая. Поводле свідченняў былых палітзняволеных, спека суправаджається вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медицинской допомоги. Некаторыя вязні адзначаюць, што умовы працы ў вытворчых цэхах яшчэ больш цяжкія. Там працуе абсталяванне, якое моцна нагрывае памяшканне, а температура можа перавышаць 50 градусаў. Таксама паведамляецца, што ў асобных установах вокны абмяжоўваюцца альбо не адчыняюцца цалкам, што паводле адміністрацыі звязана з мерамі бяспекі. Былыя палітзняволеныя сцвярджаюць, што гэта прыводзіць да страт прытомнасці. У Беларусі могуць абмежаваць працу музычнага сервісу Spotify. Пра гэта паведамляе Міністэрства па падатках і зборах, не называючы кампанію прама, але даючы зразумець, што гаворка ідзе пра шведскую платформу. У ведамстве заявляюць, што замежная кампанія нібыта не выплаціла падаткі з даходаў, атрыманых ад карыстальнікаў Беларусі, і цяпер уключана ў спіс падатковых даўжнікоў. Ёй далі каля 6 месяцаў на добраахвотнае пагашэнне запазычанасці. Калі гэтага не адбудзецца, могуць быць ужытыя меры па абмежаванні доступу да сервіса на тэрыторыі краіны. Spotify – адзін з найбуйнейшых у свеце музычных стрымінгавых сервісаў, які дазваляе слухаць музыку і падкасты онлайн. Фестываль «Варушняк Купалі» адбыўся ў Варшаве. Для гасцей падзеі была падрыхтаваная вялікая праграма ад музычных выступаў да старажытных абрадаў, ад арт-маркету да фудзоны. Уражаннямі дзеляцца наведвальнікі падзеі Марэя і Андрусь.
5: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў. Нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так, просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей, і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў.
6: Цудоўная магчымасць адзначыць наша свята, наша купалле, паглядзець на
0: костер, поглядеть на пригожих людей, которые просто приносят с собой всю белорусшину, опранаются у нашей традиционной одежды и делятся просто своими клевыми эмоциями. Тому как бы сегодня той момент, когда я могу побыть амаль что у Минску.
3: Не глядячи на спекотне надворье, людей на опен-эйры было шмат. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на Берасцейшчыне да плюс 29, без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 19 до 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е. Синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
6: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановные. Сегодня 29 червня, понеделок. Щиро жадаю, как вечеровый час так само подаровал выключно приемные эмоции, не глядячи на спякоту, выдатного настроя. Усім жадаю белорусская радио «Рация». Я Кирилл Малаховский. Вы слухаете вечеровый эфир. Особное привітанне всем, кто зараз еще до этой поры находится за стерном, працует либо добирается до пункта призначения. У любым выпадку легкого приемного шляху положенный, будьте, коли ласка, уважливыми да и осторожными на дорогах. Долучайтесь до нас, заставайтесь с нами, бо ближайшую годину будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди на вольных хвалях, и выключно корыстной информации. Заиграют, заспевают для нас Акута, Брайан Адамс, Босое Солнце, без назвы, Бон Джови да иншие зорные выконавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогушить передачу мы бачим. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 червня 1953-го народился Дональд Майнард Докен, и просто Дон Докен, американский рок-музыка норвежского походжения, засновальник и один и неизменный удельник американской хард-рок команды Докен. У якости вокалиста и основного автора песен записал с гуртом 12 полноформатных альбомов. Дякуючи мелодичному тембру Дона и виртуозным гитарным партиям Джорджа Линча, Докен здобыли популярность у 80-е годы. Музыка гурта с получала хард-рок с элементами хэви-металу. Часто музыку Докен относят до стилю глэм-метал. По всем свете было продадено больше за 10 миллионов альбомов.

0: бородой.
1: 29 червня 1965-го народился Трип Эйзен, имя при народжении Тодд Рекс Сельведер, американский музыка и былы соло-гитарист гурта Static X с 2001 до 2005 года. Поудельничал у записи двух альбомов Machine и Shadow Zone, восе запошнего, и послухаем, бодай, одну из самых ведомых песень The Only.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, у Польши 23 година. У Днепры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчу калонію. У Гайніцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. У студыі Анжэліка Лялькоўская. У Днепры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязні журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчую калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты паводле жонкі журналіста Вольги Вашина и его здоровье выкликает занепокоенность. У листе Денис поведомил, что покуль заховывает себе у ощадном режиме. Администрация колонии так само поведомила, что после 13 лютого 2030 года и Вашин сможет претендовать на умовно-дотерминовое вызволение при выконании установленных потребований. Белорусские правооборонцы инициативы, которые занимаются допомогой политвязням, поведомляют о проблемах со сбором информации. Политвязням, которые вышли на волю и их свояков, заполохвать у Беларуси. Але так само відповідну працу ведуть у місцях зняволення, каже правоборонця, представниця ініціативи «Дисиденти Бай» Марина Касінєрова.
3: А ми усі ведаємо, як вельми плотно зараз працюють силовики у дочиненні до любых свояков, погрожають кримінальній відказності за передачу любой інформації. Навіть недавно був гэты сюжет у тура, коли яны взяли гэтых былых політзняволених, показально почали їх там примушати сказати, що так, я там не буду повідомляти, гэта усе там злочинці, які збирають эту информацию, я не политвязень и все такое.
2: Правоборонча инициатива «Диссиденты Бай» зараз фиксую у Беларуси 938 политвязнев. У другим агульнаадукацыйным ліцэе з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
4: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беластоцкай праз грошовую премию. Я отримал в этом году решением самого лицея. Я не уплываю на это решение. Спадар Ян Карчевский. Это наставник, методист, рыхтуе вучняў до олимпиады белорусской мовы, якая проходит у Польши. З'являється організатором конкурсу белорусской гавенды и шматликих урочистостей, накерованных на подтримку нашей культуры.
2: Ян Карчевский у одной из попередних размов отзначил, что одной из головных проблем у выкладаний застается то, что у многих семьях дети размовляют по-польску, а белорусская школа часто застается только мовой школы.
5: Это великий ранг, выдатная, можно сказать. И с тяжкостью зрозумела, что когда в учни приходишь, шматликие ранее не сустракались с белорусской мовой. У дома польская мова, у школы польская. Так что зрозумела, часом треба просто такими методами, якія користаюсь наставники у замежных мовах.
2: Павел Латушка поведомил, что премия будет штогодовой и станет часткой долготерминовой подтримки белорусских адукационных инициатив у Польши. На автодорозе Берасте-Каменец Национальный парк Беловежская пушча начали усталевывать систему светло-диодной подсветки дорожных знаков и разметки. Про это поведомили у Министерства транспорта Беларуси. Новая технология предугледжвае проецирование знаков и элементов разметки непосредственно на проездную частку. Меркуется, что это сделает их лепш бачными у темных на час суток, а так само под час туману и дождю, что повинно повысить безпеку дорожного руху. Ранее на этом участку дороги уже з'явилась музычная дорога, якая проигрывает мелодию, коли автомобиль рухается с рекомендованной хуткостью. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Уначы у нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў. Вецер слабы, паўночна-заходні. Раніцай чакаецца сонечнае надвор'е без дажджоў. Тэмпература хутка павысіцца да плюс 28, плюс 30 градусаў. Вецер умераны, паўночна-заходні. У нашым памежным рэгіёне працягвае дзейнічаць папярэджанне пра моцную спёку.
0: Радыё Рацыя.

Рабашка ханая на Урале, я смогу тебе здивить. Мы маем твердые характеры, доводится платить.

0: I'm afraid I told a lie.
1: Рація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.

0: прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольорових снов, я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывут туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.